уходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

через время она спрячется за свои шрамы. Потом еще через время станет непобедимой. И что ее любимый братик забудет проститься. И что она ему напишет письмо без ответа. И что он за руку не будет держать за кулисами.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Теперь подробно. В Мирнинском политехническом институте готовы бесплатно обучить 114 человек. Количество бюджетных мест увеличилось на 15 по сравнению с прошлым годом. Набор на математическую и педагогическую специальности возобновили спустя несколько лет. В целом же вуз обучает будущих филологов, электроэнергетиков, нефтяников, горняков. Продолжит Кристина Лазарева, заместитель директора по учебной работе Мирнинского политехнического института.
3: В этом году у нас выделено два целевых места. Одно место на направлении нефтегазовое дело от компании «Роснефть» и дочернего предприятия «Тасюряхнефтегазодобыча» и по направлению электроэнергетика и электротехника от организации «Теплоэнергосервис».
2: Прием документов на очную форму обучения в МПТИ завершат 25 июля, а для заочной и очно-заочной форм крайний срок – конец августа. Документы на поступление принимают только через портал госуслуги. Если возникнут сложности, абитуриенту помогут преподаватели вуза. Далее. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили третий этап работ. Всего их будет 7. Сдать объект планируется в ноябре 2026 года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают недропользователи «Алроса» и «Саханефть», а также городская администрация. Комментирует Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
4: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
2: Знакомить с национальной культурой посетителя дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. И еще одна новость. Отдыхающие орлята изучают правила дорожного движения на велосипедной трассе с препятствиями. Инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками промбеза «Алроса» провели для них акцию «Безопасное колесо». На один день орлята примерили роль инспекторов ГАИ. Болтали в громкоговоритель, мерили полицейскую форму и пробовали приспособления. Сотрудники ГАИ отдела промбезопасности «Алроса» впервые объединились, чтобы провести для отдыхающих школьников акцию. Продолжит Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ.
5: Решили провести совместную акцию такую по безопасности дорожного движения, чтобы привить навык безопасного участия дорожного движения несовершеннолетним, потому что у нас и взрослые многие, да, не знают правила дорожного движения, ну, то есть или забывают, и дети тем более, вот чтобы им было легче усвоить их в ходе игры, в ходе соревнований, до них это легче довести, то есть проще запомнить.
2: Чтобы проверить внимательность ребят, инспекторы ГАИ раздали участникам билеты с вопросами. Орлята на время решили задание на тему правил дорожного движения. Познавательные уроки в Орленке только начинаются. Отдыхающих ждет еще много активностей, где им в игровой форме расскажут о безопасности. Кстати, в Орлянде еще остались места на третий сезон. У меня на этом все. До встречи в эфире.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: В специализированный трест «Алмаз-автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования третьего разряда, инженер-электроник второй категории, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса-Торг» требуется мойщик посуды, столовая рудника «Интернациональный», а также требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГО ИЧС, старший кладовщик и ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В Вилюйскую ГРЭ требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В культурно-спортивный комплекс требуется психолог, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений в «Орленок», а также требуется плотник пятого разряда. Телефон 8-984-121-00-36.
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
4: А вы знали?
0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Будь в курсі новостей регіону. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край» объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсе Тонбир номер свидетельствователь. СБС, информационные технологии, он на массовой коммуникации регистрации Федеральной службы и клинча субъебил сел, то в сумме субъекты субъебил.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой звук.

0: хочешь, я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.
1: С тобой за руки
0: я тебе подарю.

В алмазной столице полдень. Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Если б не было тебя,

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Алмазный край.
5: Только хорошее настроение.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий «Горняк» запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. «Алрос» укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край. В Мирном 13 часов.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Алмазный край.
5: Только хорошее настроение. Настроение.

Продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Сборная «Профалмаза» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Теперь мы готовы.

будешь плакать. Слово наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Отпевать и плакать. Ты будешь плакать.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Что если тушим на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК «Рудника Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
4: «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: в Мирном 15 часов.
1: Радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Без границ».

раз искр внутри, когда вспомнишь о нас. Ванильное небо над головой. Лежим на песке, звезды для нас с тобой. Роса на траве.

0: радио «Алмазный край». Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузаков 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь... Так даже интересней.
5: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. «Алрос» объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: В Мирном 16 часов.
3: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

мимолетное и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет, от рукопожатия до переплетения судьбы. Как мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

Калининграде, я во Владивостоке. Ты видишь закат, я пишу строки на восходе. Ты мой воздух, свежий бриз, безумное влечение. Рядом с тобой каждый вдох, вдохновение. Ну трудно дышать, когда зажат часовым поясом. Я бы прилетел первым рейсом, последним поездом. Но меня обгонят сообщение с твоим голосом и звук оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краше. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12.30. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Мирненско-Нюрбинский комбинат взял 3,6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026 и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что...

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нерденско-Нюрбинского комбината Максим Бачков во второй раз стал лучшим по профессии в «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Ты говоришь, раз решил уходить, то захлопнув дверь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение.

посмотрел на небо. Я тебя просил, сколько было сил, но встречал лишь тех, кто под тебя косил. За них всех.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС-77-ТАОН и КЮСЕ-ТОН мирными дах свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы ТА и КЮСЕ-ТОН мирными дах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: «Алмазный край».
2: Только хорошее настроение. Настроение.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. Сколько?

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Два человека.

0: Южный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тун, Бирнимеда, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Клинчат, Убебир, Сыл, Тосуню, Субеки, Сунюгар, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационная технология, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и Кринча Субибирсел, Тосуню Субикисунюгарбирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

глаза горят, слезами потуши. Тебе же без меня хорошо, уходи, а я себе найду лекарство для души.

знаете, бывает, вот, встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

дождик прогноз, люди в пальто, еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Не переключайся.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Мирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча Субебилсел, Тавсунюсибекис, Универбилл,
1: для слушателей старше 16 лет.

0: Только хорошее настроение.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле, по ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где

было время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. В Мирном 5 часов.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: Своди меня обратно в школу.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

iHow 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: Радио.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край».

0: В мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Сотни детей Мирнинского района попробовала себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Алмазный край, управление промбеза «Алроса» запустили совместный проект. Теперь подробно. В Айхале начался ремонт участка дороги на улице Алмазной. Рабочие демонтируют старый асфальт, чтобы уложить свежее покрытие. Работы затронут участок от остановки «Пекарня» до пересечения с улицей Кадзова. На время ремонта изменена схема движения. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов. Завершить работы планируют до 15 августа. Далее. 100 детей Мирнинского района попробовали себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Специалисты по промбезу предложили примерить средства индивидуальной защиты. Медицинский центр «Алроса» обучил навыкам оказания первой помощи. Для ребят провели квест по дорожной безопасности и командные игры. Стартовавший фестиваль безопасности охватит в «Орленке» все летние смены. Профориентационная работа – ключевое направление корпоративного университета «Алроса». Фестиваль проводят при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край», управления промышленной безопасности «Алроса» запустили совместный подкаст. Герои промбеза – эксперты с многолетним опытом, которые ежедневно занимаются сохранением жизни и здоровья сотрудников алмазной компании. Первый выпуск посвящен спецодежде, сколько она стоит и как своевременно получить положенный комплект. Смотрите или слушайте подкаст на сайте и в соцсетях «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 27 градусов и без дождя.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

влюбляться в себя. Важно прислушиваться к своим потребностям и давать себе время на отдых и восстановление. Девы. У дев фокус внимания сместится на социальную жизнь. Это время, когда вы чувствуете потребность в общении и реализации своих планов. Некоторые в этом месяце начнут тайный роман или отношения, которые не станут афишировать. Весы. Вы можете почувствовать желание быть замеченными. Вы можете часто оказываться в центре внимания. Отличный период для участия в общественных мероприятиях. Скорпионы. Благоприятный период для путешествий, связанных с изучением новых культур. Вы можете ощутить сильное желание расширить свой кругозор и узнать что-то новое. Стрельцы. У вас могут возникнуть неожиданные расходы, связанные с ремонтом, медицинскими услугами или с чем-то другим. Возможно, получение наследства или решение вопросов с имуществом. Козероги. На вашем пути появятся люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Это будет месяц укрепления связи с партнером, углубления взаимопонимания и совместного роста. Водолеи. Водолеи будут более осознанно относиться к своему здоровью и уделять больше внимания профилактике заболеваний. Это благоприятное время для внедрения новых здоровых привычек, таких как правильное питание, регулярные физупражнения, медитация или йога. И, наконец, рыбы. Неделя будет побуждать рыб к самовыражению и творчеству. Вы можете принять участие в каких-то мероприятиях, выставках или концертах. Кто-то откроет для себя новое хобби, которое принесет вам радость и удовлетворение. Появится старая любовь. Семейным людям месяц принесет больше романтики, страсти и веселья. Yeah.

0: Ocean.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Сотни детей Мирнинского района попробовала себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Алмазный край, управление промбеза «Алроса» запустили совместный проект. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 27 градусов и без дождя.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
1: В мирном 8 часов.
0: Утро добрым бывает. На радио Алмазный край. Вы слушаете новости на радио Алмазный край.
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Сотни детей Мирнинского района попробовала себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Алмазный край, управление промбеза «Алроса» запустили совместный проект. Теперь подробно. В Айхале начался ремонт участка дороги на улице Алмазной. Рабочие демонтируют старый асфальт, чтобы уложить свежее покрытие. Работы затронут участок от остановки «Пекарня» до пересечения с улицей Кадзова. На время ремонта изменена схема движения. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов. Завершить работы планируют до 15 августа. Далее. 100 детей Мирнинского района попробовали себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Специалисты по промбезу предложили примерить средства индивидуальной защиты. Медицинский центр «Алрос» обучил навыкам оказания первой помощи. Для ребят провели квест по дорожной безопасности и командные игры. Стартовавший фестиваль безопасности охватит в «Орленке» все летние смены. Профориентационная работа – ключевое направление корпоративного университета «Алроса». Фестиваль проводят при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край», управления промышленной безопасности «Алроса» запустили совместный подкаст. Герои промбеза – эксперты с многолетним опытом, которые ежедневно занимаются сохранением жизни и здоровья сотрудников алмазной компании. Первый выпуск посвящен спецодежде, сколько она стоит и как своевременно получить положенный комплект. Смотрите или слушайте подкаст на сайте и в соцсетях «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо 27 градусов и без дождя.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. И это новости короткой строкой. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Сотни детей Мирнинского района попробовала себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Алмазный край, управление промбеза «Алроса» запустили совместный проект. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо 27 градусов и без дождя.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий «Горняк» запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. «Алрос» укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единое средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Мирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ДАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кринча Субибирсел Тосуню Субекисунюгарбирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 9 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Сотни детей Мирнинского района попробовала себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Алмазный край, управление промбеза «Алроса» запустили совместный проект. Теперь подробно. В Айхале начался ремонт участка дороги на улице Алмазной. Рабочие демонтируют старый асфальт, чтобы уложить свежее покрытие. Работы затронут участок от остановки «Пекарня» до пересечения с улицей Кадзова. На время ремонта изменена схема движения. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов. Завершить работы планируют до 15 августа. Далее. 100 детей Мирнинского района попробовали себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Специалисты по промбезу предложили примерить средства индивидуальной защиты. Медицинский центр «Алроса» обучил навыкам оказания первой помощи. Для ребят провели квест по дорожной безопасности и командные игры. Стартовавший фестиваль безопасности охватит в «Орленке» все летние смены. Профориентационная работа – ключевое направление корпоративного университета «Алроса». Фестиваль проводят при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» управления промышленной безопасности «Алроса» запустили совместный подкаст. Герои промбеза – эксперты с многолетним опытом, которые ежедневно занимаются сохранением жизни и здоровья сотрудников алмазной компании. Первый выпуск посвящен спецодежде, сколько она стоит и как своевременно получить положенный комплект. Смотрите или слушайте подкаст на сайте и в соцсетях «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 27 градусов и без дождя.
1: Вы слушаете